0: Это шнапный компакт, это основной перекрик. Значит, я был смотрит на сельде сельде, а жрит, а жрит, а жрит, а жрит, а жрит, а жрит,
1: Du 55 oui, 455 au Chrome.